0: А мы уже плитой! Оке!
1: Абаки гауа на хатаи, а вайкаре, а кимацуапае, кидаки